Там одлупу и мора краса зелени, там остроприте на очи солнце зелени. А на улика чулочки, еден цили вагон, еден велик оркестра зеда балун. Там одлупу и мора краса зелени, брала га е мала маре, фумице шчи, брала га е брала, пак се е студила. Tamo pod nubeku potna se sila, ujedinjen hladu na okolog je bija. Sama te je doša, sama krivarija, a juštan put, ja sam nuda pasiva, zaspala je mala, pa nije ona kriva.